0: Ага, икна, зараз все собостиска. Ага, икна, зараз все хастиска.
1: И цел за цел.
0: Окей, микальти.